Все блатные там я, все блатные долма я. Жулик будет подавать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю.